0: топливном рынке республики. В ежедневном режиме продолжается совместная работа рабочей группы правительства с Минэнерго, с федеральным штабом, с поставщиками нефтепродуктов. Свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на поддержку участников спецоперации и их семей с начала 2026 года, а за весь период проведения СВО 5,9 миллиардов рублей. Напомним, в Карачаево-Черкесии действуют 54 региональные меры поддержки от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Развивается инфраструктура реабилитации. В текущем году на базе лечебно-реабилитационного центра в Черкеске открыт новый корпус для бойцов СВО с возможностями экзопротезирования. Создано специализированное отделение в Центре социального обслуживания. Всесторонняя поддержка защитников Родины и их семей – приоритетное направление работы органов власти всех уровней. Специалисты Северокавказского филиала Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК приступили к исследованию первых партий пшеницы урожая 2026 года, поступивших от сельхозпроизводителей Карачаево-Черкесии. Проверено 10 проб зерна общим объемом более 30 тысяч тонн. По результатам исследований вся проверенная пшеница признана продовольственной и отнесена к третьему классу. Анализ подтвердил высокое качество зерна и возможность производства из него качественной хлебопекарной муки. Итоговая оценка потребительских свойств пшеницы нового урожая будет сформирована после завершения уборочной кампании.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спартаха, Саут-Греческое, в станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии, это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут, Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах. А уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 2604 61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно?
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикене 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии последовательно продолжается развитие сети электрозарядной инфраструктуры. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что из запланированных на этот год 19 электрозаправочных станций, 12 уже подключены и принимают автомобилистов. Еще на 7 объектах продолжаются работы по подключению и оформлению необходимых документов. Всего в регионе действует 20 электрозаправочных станций. Для дальнейшего расширения сети предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе федеральные субсидии. Темрезов подчеркнул, что развитие сети электрозарядных станций – важный шаг к созданию современной транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии. Одновременно на постоянном контроле продолжает находиться вопрос ситуации на топливном рынке республики. В ежедневном режиме продолжается совместная работа рабочей группы правительства с Минэнерго, с федеральным штабом, с поставщиками нефтепродуктов. Свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на поддержку участников спецоперации и их семей с начала 2026 года, а за весь период проведения СВО 5,9 миллиардов рублей. Напомним, в Карачаево-Черкесии действуют 54 региональные меры поддержки от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Развивается инфраструктура реабилитации. В текущем году на базе лечебно-реабилитационного центра в Черкеске открыт новый корпус для бойцов СВО с возможностями экзопротезирования. Создано специализированное отделение в Центре социального обслуживания. Всесторонняя поддержка защитников Родины и их семей – приоритетное направление работы органов власти всех уровней. Специалисты Северокавказского филиала Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК приступили к исследованию первых партий пшеницы урожая 2026 года, поступивших от сельхозпроизводителей Карачаево-Черкесии. Проверено 10 проб зерна общим объемом более 30 тысяч тонн. По результатам исследований вся проверенная пшеница признана продовольственной и отнесена к третьему классу. Анализ подтвердил высокое качество зерна и возможность производства из него качественной хлебопекарной муки. Итоговая оценка потребительских свойств пшеницы нового урожая будет сформирована после завершения уборочной кампании. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Марат Чекунов завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования в вольном стиле прошли в Москве при участии 246 спортсменов из 23 регионов России. Участвовали атлеты в возрасте от 35 до 60 лет. На соревнованиях Марат провел три поединка в весовой категории до 88 килограммов, дивизион С, 46-50 лет, и во всех одержал победу. Также бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до 62 килограммов в дивизионе Б, 41-45 лет, завоевал наш земляк Рустам Лепшоков. На соревнованиях он представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. Победители чемпионата получили право представить Россию на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Иордании. Тренируют наших вольников Азрет Джанкетов и Расул Чумаев. Министр физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Дмитрий Тенц посетил учебно-тренировочные сборы по самбо, которые проходят в поселке Тибердам. Под руководством выдающихся российских спортсменов Никиты Клецкого, четырехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России, и Игоря Беглерова, трехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России. В ходе визита министр отметил высокий уровень организации и масштаб учебно-тренировочных сборов, поблагодарил организаторов за проделанную работу и вручил почетные грамоты именитым спортсменам. Особое внимание министр уделил значимости подобных мероприятий. По его словам, работа с титулованными наставниками не только совершенствует техническое мастерство спортсменов, но и формирует психологию победителя, дает бесценный соревновательный опыт и задает высокие профессиональные ориентиры для развития региональной школы самбо. В Усть-Жегутинском районе состоялся районный турнир по шахматам в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится по инициативе сторонников партии «Единая Россия». Соревнования прошли на базе Центра движения первых. Участниками турнира стали спортсмены района, люди разных поколений и ветераны специальной военной операции. За шахматными досками они продемонстрировали стратегическое мышление, выдержку и внимание, а также могли пообщаться и обменяться опытом. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Напомним, что всероссийский марафон «Сила России» направлен на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей в физкультурные мероприятия. В Карачаево-Черкесии в рамках марафона прошли спортивные мероприятия по разным направлениям, включая шахматы, легкую атлетику и силовые дисциплины. В общей сложности площадки марафона в республике посетили около 10 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Международному дню дружбы. Участниками встречи стали иностранные студенты Северокавказской государственной академии. Спортивное мероприятие организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Цель матча – укрепление дружеских связей между студентами из разных стран, содействие их социальной адаптации, популяризация здорового образа жизни и создание условий для знакомства с культурой и традициями России через спорт. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: «Черкесск». Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. «Ахра», Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-880.

0: в Зеленчукской 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии последовательно продолжается развитие сети электрозарядной инфраструктуры. Глава региона Рашид Темрезов рассказал, что из запланированных на этот год 19 электрозаправочных станций, 12 уже подключены и принимают автомобилистов. Еще на 7 объектах продолжаются работы по подключению и оформлению необходимых документов. Всего в регионе действует 20 электрозаправочных станций. Для дальнейшего расширения сети предусмотрены меры государственной поддержки, в том числе федеральные субсидии. Темрезов подчеркнул, что развитие сети электрозарядных станций – важный шаг в создании современной транспортной инфраструктуры Карачаево-Черкесии. Одновременно на постоянном контроле продолжает находиться вопрос ситуации на топливном рынке республики. В ежедневном режиме продолжается совместная работа рабочей группы правительства с Минэнерго, с федеральным штабом, с поставщиками нефтепродуктов. Свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей направлено из республиканского бюджета на поддержку участников спецоперации и их семей с начала 2026 года, а за весь период проведения СВО 5,9 миллиардов рублей. Напомним, в Карачаево-Черкесии действуют 54 региональные меры поддержки от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Развивается инфраструктура реабилитации. В текущем году на базе лечебно-реабилитационного центра в Черкеске открыт новый корпус для бойцов СВО с возможностями экзопротезирования. Создано специализированное отделение в Центре социального обслуживания. Всесторонняя поддержка защитников Родины и их семей – приоритетное направление работы органов власти всех уровней. Специалисты Северокавказского филиала Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК приступили к исследованию первых партий пшеницы урожая 2026 года, поступивших от сельхозпроизводителей Карачаево-Черкесии. Проверено 10 проб зерна общим объемом более 30 тысяч тонн. По результатам исследований вся проверенная пшеница признана продовольственной и отнесена к третьему классу. Анализ подтвердил высокое качество зерна и возможность производства из него качественной хлебопекарной муки. Итоговая оценка потребительских свойств пшеницы нового урожая будет сформирована после завершения уборочной кампании.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
4: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Футбол в Дагестане с 2027 года станет базовым видом спорта. Получение такого статуса позволит расширить возможности для развития футбольной инфраструктуры, также подготовки спортсменов и тренерских кадров и привлечения дополнительной государственной поддержки. Сейчас в Дагестане при поддержке Российского футбольного союза строится Всероссийский футбольный центр. В его состав войдут 4 полноразмерных футбольных поля с искусственным покрытием и освещением, 2 поля с натуральным покрытием и освещением, интернат для проживания иногородних воспитанников, административно-бытовой комплекс и другие объекты спортивной инфраструктуры. Ингушетия. В сельском поселении Нижние Очалуки Малгобекского района началось строительство современного многофункционального спортивного комплекса. Проект предусматривает создание футбольного поля, универсальных площадок и зон для занятий уличными видами спорта. Работы ведутся в рамках региональной программы развития физической культуры и спорта Республики Ингушетия. В 2026 году в Ингушетии продолжается строительство 10 спортивных площадок. Кабардино-Балкария. В Приэльбрусье пройдет глубоководная экспедиция на озере Сылтранкёль. Экспедицию планируют организовать в начале августа. На берегу высокогорного водоема команда проведет около 5 дней. Специалисты намерены выполнить фото- и видеосъемку подводной среды, изучить состояние экосистем, собрать образцы донных отложений, песка и горных пород для анализа. Еще одной задачей экспедиции станет испытание российского водолазного оборудования. Карачаево-Черкесия. Государственный Карачаево-Черкесский музей-заповедник имени Байчурова стал победителем конкурса «Красота внутри. Краеведческий музей России» и получил грант от благотворительного фонда ВТБ «Страна». Благодаря гранту на базе Красногорской сторожевой башни создадут интерактивную площадку «Дозорная застава» с 5 тематическими зонами под открытым небом, где молодежь сможет не просто смотреть, а трогать, примерять и участвовать в 8-дневных событиях, квестах, мастер-классах, турнирах и фольклорных праздниках. Северная Осетия. Во Владикавказе с 29 июля по 2 августа проходит 4-й Всероссийский этнофестиваль «Рон-2026». Это масштабный культурный проект, объединяющий народные художественные промыслы, этническую моду, музыку и семейные интерактивные программы. В рамках фестиваля организована выставка-ярмарка «Ремесла России». Здесь можно увидеть художественное литье и гончарные изделия, резьбу по дереву и рогу, украшения из серебра, мельхиора и натуральных камней, папахи из овчины, изделия из войлока и кожи. Специальный экспонат – реконструкция большого пазырыкского ковра 5 века до нашей эры, оригинал которого хранится в Эрмитаже. Ставропольский край. В Ессентуках на железнодорожном вокзале заработал зал ожидания для маломобильных граждан. Теперь пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут отдохнуть перед посадкой в поезд в специализированном пространстве, оборудованном в отдельном помещении на первом этаже вокзала. В зале установлены места для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся в кресле-коляске, а также слабовидящих, путешествующих с собаками-проводниками. Чечня. В ходе поездки в Чеченскую Республику полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым. Обсуждались ключевые направления социально-экономического развития республики, а также текущие результаты достижения регионом национальных целей развития. Еще одной темой обсуждения стали промежуточные итоги работы по ликвидации последствий наводнения в регионе, которое произошло весной этого года из-за обильных осадков. По итогам совещания были определены приоритетные направления дальнейшей работы. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.
5: 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 95,5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске – 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Учкикене, 10 утра.
1: Доброе утро всем, кто настроен на волну 104.5. Это радио КЧРФМ. На часах ровно 10, а это значит, что пришло время для самого правильного музыкального завтрака в вашей жизни, друзья, потому что в нем не нужно считать лишние калории. Здесь только ваше прекрасное настроение и музыкальные заявки. В эфире «Завтрак ФМ» и у микрофона ваша главная по утренним эндорфинам. Меня зовут Белла. В ближайший час мы проведем с вами вместе, и давайте я напомню все-таки правила нашего музыкального завтрака. А правила нашего кухни очень простые. С вас классные сообщения в эфир, ну а с меня их мгновенная подача. Друзья, хватит жевать скучные бутерброды в тишине. Присоединяйтесь к нашему музыкальному завтраку и давайте сделаем это утро понедельника чуточку ярче. Ну а пока вы набираете свои сообщения, я запускаю наш первый утренний десерт. Поехали, друзья!

Завтрак FM программа по вашим музыкальным заявкам продолжается, и у нас есть первый проснувшийся. Здравствуйте, для моего друга Аслана поставьте, пожалуйста, песню Рустама Нахушева «В прошлом вчера». Заранее спасибо. Доброе утро вам, Тоша. Огромный-огромный привет вам и вашему другу Аслану. Я с удовольствием выполняю вашу музыкальную заявку. Ну а вам отличного настроения и приятного прослушивания.

Завтрак FM продолжается. Друзья, ну что, сегодня в нашем любимом Черкесске синоптики обещают настоящую жару, плюс 30 градусов. Кондиционеры уже работают на максимум, а я предлагаю включить на максимум еще и ваши радиоприемники. Ловите бодрящий, освежающий трек, который точно зарядит вас энергией. Поехали!

0: Вы слушаете программу по музыкальным заявкам «Завтрак FM». И сегодня на нашей музыкальной кухне меню такое же вкусное, как, впрочем, и всегда. Только самые сочные хиты, под которые ноги сами идут в пляс прямо на рабочем месте. Друзья, давайте наполним этот час правильным вайбом и настоящими эмоциями. Заходите на нашу официальную страницу ВКонтакте, называется она «КЧРФМ». Пишите туда свои самые теплые приветы, пожелания и, конечно, музыкальные заявки. Все прочитаю, все поставлю, но мы едем дальше.
1: Я буду

Прямо сейчас в эфире радио КЧРФМ. Время музыкальной программы по вашим музыкальным заявкам. Друзья, откладывайте чашки с чаем и пишите нам сообщения. Хотелось бы мне сказать, но, к сожалению, время программы пролетело незаметно. Я желаю вам отличного понедельника. Прощаюсь с вами до завтра. Пока, друзья.

0: 105.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Марат Чекунов завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования в вольном стиле прошли в Москве при участии 246 спортсменов из 23 регионов России. Участвовали атлеты в возрасте от 35 до 60 лет. На соревнованиях Марат провел три поединка в весовой категории до 88 килограммов, дивизион С, 46-50 лет, и во всех одержал победу. Также бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до 62 килограммов в дивизионе Б, 41-45 лет, завоевал наш земляк Рустам Лепшоков. На соревнованиях он представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. Победители чемпионата получили право представить Россию на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Иордании.

Благодарил организаторов за проделанную работу и вручил почетные грамоты именитым спортсменам. Особое внимание министр уделил значимости подобных мероприятий. По его словам, работа с титулованными наставниками не только совершенствует техническое мастерство спортсменов, но и формирует психологию победителя, дает бесценный соревновательный опыт и задает высокие профессиональные ориентиры для развития региональной школы самбо. В Жгутинском районе состоялся районный турнир по шахматам в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится по инициативе сторонников партии «Единая Россия». Соревнования прошли на базе Центра движения первых. Участниками турнира стали спортсмены района, люди разных поколений и ветераны специальной военной операции. За шахматными досками они продемонстрировали стратегическое мышление, выдержку и внимание, а также могли пообщаться и обменяться опытом. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Напомним, что всероссийский марафон «Сила России» направлен на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей в физкультурные мероприятия. В Карачаево-Черкесии в рамках марафона прошли спортивные мероприятия по разным направлениям, включая шахматы, легкую атлетику и силовые дисциплины. В общей сложности площадки марафона в республике посетили около 10 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Международному дню дружбы. Участниками встречи стали иностранные студенты Северокавказской государственной академии. Спортивное мероприятие организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Цель матча – укрепление дружеских связей между студентами из разных стран, содействие их социальной адаптации, популяризация здорового образа жизни и создание условий для знакомства с культурой и традициями России через спорт. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
3: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Карачаевске 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Архызе проходит 35-й всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины» имени Виктора Визбора. Трехдневный творческий форум объединил более 55 исполнителей и коллективов из разных регионов России. В этом году на фестиваль приехали авторы и исполнители из Челябинской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Главная цель проекта – популяризация авторской бардовской песни, развитие творческих связей и сохранение культурных традиций. Фестиваль открылся выступлением артистов Карачаева-Черкесии, которые приветствовали гостей республики. Во второй и третий дни свои программы представляют барды и творческие коллективы со всей России. В Карачаево-Черкесии продолжается профилактическая операция «Урожай», направленная на предупреждение пожаров в период уборочной кампании. Сотрудники территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Малокарачаевскому району обследовали сельхозугодья и проверили соблюдение требований пожарной безопасности на объектах агропромышленного комплекса. В ходе процесса уборки урожая руководителям сельхозпредприятий необходимо принять дополнительные меры безопасности, направленные на сохранение урожая. Перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным и железнодорожным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 метров, рассказали инспекторы. В картинной галерее «Черкесска» открылась фотовыставка «Банка России. Время и деньги», организованная отделением Национального банка по Карачаево-Черкесской республике. Экспозиция посвящена эволюции денежного обращения в России от древних монет до современных банкнот. Посетители смогут познакомиться с историей денежных знаков и узнать, как они отражали важные этапы развития страны. Выставка «Время и деньги» – это возможность через призму денег проследить историю нашей страны. Каждый экспонат рассказывает не только о финансах, но и о людях, войнах, реформах и культурных ценностях, отметили музей-заповедники. Фотовыставка будет работать до 7 августа в картинной галерее «Черкесска». Вход для всех желающих свободный. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием. Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания. Практика. Профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 808.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Марат Чекунов завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования в вольном стиле прошли в Москве при участии 246 спортсменов из 23 регионов России. Участвовали атлеты в возрасте от 35 до 60 лет. На соревнованиях Марат провел три поединка в весовой категории до 88 килограммов, дивизион С, 46-50 лет и во всех одержал победу. Также бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до 62 килограммов в дивизионе Б 41-45 лет завоевал наш земляк Рустам Лепшоков. На соревнованиях он представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. Победители чемпионата получили право представить Россию на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Иордании. Тренируют наших вольников Азрет Джанкетов и Расул Чумаев. Министр физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Дмитрий Тенц посетил учебно-тренировочные сборы по самбо, которые проходят в поселке Тибердам. Под руководством выдающихся российских спортсменов Никиты Клецкого, четырехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России, и Игоря Беглерова, трехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России. В ходе визита министр отметил высокий уровень организации и масштаб учебно-тренировочных сборов, поблагодарил организаторов за проделанную работу и вручил почетные грамоты именитым спортсменам. Особое внимание министр уделил значимости подобных мероприятий. По его словам, работа с титулованными наставниками не только совершенствует техническое мастерство спортсменов, но и формирует психологию победителя, дает бесценный соревновательный опыт и задает высокие профессиональные ориентиры для развития региональной школы самбо. В Усть-Жегутинском районе состоялся районный турнир по шахматам в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится по инициативе сторонников партии «Единая Россия».

участие по разным направлениям, включая шахматы, легкую атлетику и силовые дисциплины. В общей сложности площадки марафона в республике посетили около 10 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Международному дню дружбы. Участниками встречи стали иностранные студенты Северокавказской государственной академии. Спортивное мероприятие организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Цель матча – укрепление дружеских связей между студентами из разных стран, содействие их социальной адаптации, популяризация здорового образа жизни и создание условий для знакомства с культурой и традициями России через спорт. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Реклама на 104.5.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогам 2024 года.
9: Где мне дом с баней найти?
10: Все на сайте «Этажи».
9: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
10: Там же на сайте «Этажи».
9: А ипотеку быстро и выгодно?
10: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
9: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
10: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спарта, Хасаут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Мларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: «Маяки 5».
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: и петь.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! Наш земляк Марат Чекунов завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования в вольном стиле прошли в Москве при участии 246 спортсменов из 23 регионов России. Участвовали атлеты в возрасте от 35 до 60 лет. На соревнованиях Марат провел 3 поединка в весовой категории до 88 килограммов, дивизион С, 46-50 лет, и во всех одержал победу. Также бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до 62 килограммов в дивизионе Б, 41-45 лет, завоевал наш земляк Рустам Лепшоков. На соревнованиях он представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. Победители чемпионата получили право представить Россию на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Иордании. Тренируют наших вольников Азрет Джанкетов и Расул Чумаев. Министр физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Дмитрий Тенц посетил учебно-тренировочные сборы по самбо, которые проходят в поселке Тибердам. Под руководством выдающихся российских спортсменов Никиты Клецкого, четырехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России, и Игоря Беглерова, трехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России. В ходе визита министр отметил высокий уровень организации и масштаб учебно-тренировочных сборов, поблагодарил организаторов за проделанную работу и вручил почетные грамоты именитым спортсменам. Особое внимание министр уделил значимости подобных мероприятий. По его словам, работа с титулованными наставниками не только совершенствует техническое мастерство спортсменов, но и формирует психологию победителя, дает бесценный соревновательный опыт и задает высокие профессиональные ориентиры для развития региональной школы самбо. В Усть-Жегутинском районе состоялся районный турнир по шахматам в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится по инициативе сторонников партии «Единая Россия». Соревнования прошли на базе Центра движения первых. Участниками турнира стали спортсмены района, люди разных поколений и ветераны специальной военной операции. За шахматными досками они продемонстрировали стратегическое мышление, выдержку и внимание, а также могли пообщаться и обменяться опытом. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Напомним, что всероссийский марафон «Сила России» направлен на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей в физкультурные мероприятия. В Карачаево-Черкесии в рамках марафона прошли спортивные мероприятия по разным направлениям, включая шахматы, легкую атлетику и силовые дисциплины. В общей сложности площадки марафона в республике посетили около 10 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Международному дню дружбы. Участниками встречи стали иностранные студенты Северокавказской государственной академии. Спортивное мероприятие организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Цель матча – укрепление дружеских связей между студентами из разных стран, содействие их

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Донбайе 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Аварский музыкально-драматический театр имени Цадасы вошел в лонг-лист 16-й международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала 2026». Творческий коллектив из Дагестана представлен в специальной номинации «Лучший национальный театр народов России». В этой номинации Аварский театр соперничает с ведущими национальными коллективами страны, включая Альметьевский татарский драматический театр и Государственный театр эстрады Республики Саха, Якутия имени Платонова. Дагестанцы смогут проголосовать за родной театр до 31 августа включительно. Затем в сентябре будет сформирован шорт-лист. Ингушетия. В городе Сунджа выходит на завершающий этап капитальный ремонт Национальной библиотеки имени Яндиева, крупнейшего книжного центра Республики Ингушетия. Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и реализуется при поддержке народной программы партии «Единая Россия». Стоимость контракта составляет более 54 миллионов рублей. Кабардино-Балкария. С 1 по 13 августа филиал РТРС РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия. На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника. Это наше, это работает. 13 августа – день рождения РТРС. РТРС 25 лет. Красочные переливы, салют, цифровые бабочки. Флагман предприятия – 540-метровая Останкинская телебашня будет транслировать ролик «Это наше, это работает» с поздравлением в корпоративных цветах. В акции также участвуют башни и мачты других городов России. Карачаево-Черкесия. В Архызе проходит 35-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины» имени Юрия Визбора. Трехдневный творческий форум объединил более 55 исполнителей и коллективов из разных регионов России. В этом году на фестиваль приехали авторы и исполнители из Челябинской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Фестиваль открылся выступлением артистов Карачаево-Черкесии, которые приветствовали гостей республики. Во второй и третий дни свои программы представляют барды и творческие коллективы со всей России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Северная Осетия. Детская поликлиника нового поколения открылась и работает вот уже 5 лет в Северной Осетии. Здание начали строить на месте старого инфекционного корпуса в 2019 году. Сейчас для диагностики любого заболевания в поликлинике есть все необходимое – современное оборудование и квалифицированные специалисты. Врачи поликлиники консультируют детей со всей республики и даже близлежащих регионов. Ставропольский край. В Ставрополе с начала 2026 года заключили 375 социальных контрактов. В общей сложности горожанам предоставили более 98 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. 247 человек воспользовались мерой поддержки, чтобы открыть собственное дело, либо оформить самозанятость. Еще 70 жителей оформили соцконтракт для выхода из трудной жизненной ситуации. 55 на время поиска работы, 3 на развитие личного подсобного хозяйства. Чечня. В школах Чечни хотят открыть классы с углубленным изучением математики. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошло рабочее совещание по вопросам организации обучения в 7-9 классах с углубленным изучением математики. Обсудили подготовку к открытию таких классов, включая формирование учебных планов, организацию внеурочной деятельности и повышение квалификации педагогов. Данная работа направлена на создание условий для повышения качества математического образования в регионе. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики. Друзья, у нас, как всегда, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить, и много актуальных тем у нас на повестке. Мы всегда стараемся выбрать свежие актуальные темы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. И сегодня мы будем говорить о порядке сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений. Актуальные вопросы обмена водительских удостоверений также затронем. Ну и, друзья, мы, как всегда, готовы к открытому общению. Пишите на нашу страницу во ВКонтакте, КЧРФМ называется, в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций на странице КЧРФМ. В течение эфира все увидим, инспектору переадресуем, ну и надеемся, что, конечно же, сможем ответить на интересующий вас вопрос. Но не забывайте о том, что все актуальные вопросы всегда можно рассмотреть непосредственно в ходе обращения в подразделение госавтоинспекции. Много юридической, актуальной информации на официальных ресурсах МВД России, МВД Покарачаево-Черкесской Республики и на сайте госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесии. Друзья, мы сегодня будем беседовать с гостем. Как всегда, у нас специалист данной сферы. Давайте знакомиться. Это старший государственный инспектор экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МВД Покарачаево-Черкесской Республики, капитан полиции Мурат Семенов. Мурат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада, что вы пришли. Вопрос получения водительских удостоверений, он всегда достаточно актуален. Очень много автомобилей на наших дорогах, интерес большой, несмотря, да, как говорят, непростые сейчас времена, но, тем не менее, транспорта становится больше, желающих стать водителями и владеть этим важным умением по сегодняшним временам становится больше. Но есть, конечно же, определенные правила, которые необходимо знать. Мы сегодня, кстати, будем говорить не только о начинающих водителях, а тех, кто желает открыть новую категорию в своем водительском удостоверении. А также мы, конечно же, расскажем о том, как произвести обмен водительского удостоверения. Случаи в жизни бывают разные. Ну, во-первых, наверное, самый распространенный – это истечение срока годности, да, срока действия, точнее, водительского удостоверения. Напомним, сейчас в России это 10 лет. Изменение персональных данных, утеря документа, порча документа. Такие случаи тоже бывают. Ну что, друзья, мы начинаем с экзамена на получение водительского удостоверения. Да? Пожалуй, это самый вот такой первый важный шаг, который когда-то проходил каждый водитель. Ну и сейчас таких желающих много. Мурат, вот вы только что с рабочего места. Сегодня сдают экзамены непосредственно в республиканском МРЭО. Есть люди?
1: Да, да, сегодня есть. Сегодня
0: несмотря на жару, их много.
1: Их много, да.
0: В основном, какие категории сегодня популярны? Б, С, Д, наверное,
1: в принципе, все категории. Б, и Б, и С, и Д, и Е.
0: Категория А популярна?
1: Категория А тоже популярна.
0: То есть и мотоциклы.
1: И мотоциклы.
0: Ну, в принципе, друзья, порядок общий на самом деле. Давайте начнем. Какие особенности прохождения экзаменов на получение водительского удостоверения? Есть

0: есть какие-то рекомендации? Сейчас достаточно много, есть и ДОСААФ, да, это вот государственная история, есть и частные компании. И есть ли какие-то критерии, по которым граждане могут выбирать?
1: Нет, никаких критерий нету. Граждане могут выбрать ту автошколу, которая им по душе. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, открылась автошкола, по-моему, для девушек.
0: Исключительно, да.
1: Ну, там, тоже неплохо. Там, по-моему, инструктора девушки. Угу. Просто многие у нас в регионе хотят, чтобы их там жены, сестры, дочери, чтобы инструктора были девушки. Угу. Поэтому,
0: Такое тоже сегодня возможно. Но главное все-таки проверять лицензию на осуществление такой деятельности. У каждой автошколы она должна быть. Вот когда вы обращаетесь, запросите документы, подтверждающие наличие лицензии, разрешений на обучение будущих водителей. Итак, автошколу выбрали, прошли обучение. Вот вы сказали еще... Есть медицинская комиссия, здесь тоже много вопросов всегда бывает. Что входит, какие врачи, какие обследования придется пройти для того, чтобы приступить к экзаменам в госавтоинспекции?
1: Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинское заключение и иметь справку в форме 003 водительского удостоверения, а также достичь возраста, установленного для выбранной опекунов категорию прав. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на право госавтоинспекции. Чтобы получить справку по форме 003, нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт, офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, ларинголог.
0: Это лор-врач, да? Ухо-горло-нос. Угу. Где проходить медкомиссию?
1: Медкомиссию можно пройти в частное медицинское учреждение, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. А заключение нарколога-психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия медсправки 1 год с момента выдачи.
0: То есть либо государственное учреждение, либо частная медицинская организация, опять же, с лицензией, но психиатр-нарколог – это исключительно государственные структуры по месту жительства. Да? И бывают истории, когда человек будет сдавать экзамены не в том регионе, в котором он прописан. Сейчас есть система межведомственного взаимодействия, отправляется запрос. Да, если это касается психиатра, приходит ответ. Ну, немножечко подольше по времени, но все равно все это возможно. Хорошо, как проходит экзамен в госавтоинспекции? Напомню, что он включает теорию и вождение, 2 испытания. Есть ли какие-то изменения в последнее время?
1: Так, сам экзамен в 26-м году включает в себя теорию и практическую часть. В соответствии с пунктом 6, части 2, постановлением правительства 1097 о допуске к управлению транспортными средствами. Без успешного прохождения теории к практике не допускают. Практическая часть вождения проходит в условиях реального городского трафика. Каждый этап имеет конкретные критерии оценки. Все фиксируются по четкой системе штрафных баллов.
0: Ну и помимо системы штрафных баллов, напомним, есть фото-видеофиксация, кстати. Вот это тоже нововведение последних лет. Если вы впервые сдаете экзамен на получение водительского удостоверения, будьте готовы к тому, что все этапы экзамена будут фиксироваться на видео. И в помещениях госавтоинспекции, и в автомобиле, да, который будет использоваться для прохождения испытаний. Ну, давайте начнем с теории. Как проходит теория, сколько ошибок можно делать, каким образом сегодня это происходит. Я в свое время сдавала еще на бумажных носителях, компьютеров еще не было. Было очень волнительно. Сегодня все цифровизовано. Я так понимаю, что экзамены проходят с использованием техники, да, компьютеров непосредственно. Как это происходит, давайте узнавать.
1: Так, теоретический экзамен госавтоинспекции – это компьютерное тестирование, которое проводится в специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется пунктом 12 части 2 постановлением правительства 24 октября 2014 года номер 1097, а также соответствующим разделом приказа МВД от 20 февраля 2021 года номер 80. Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами. Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД всего на 20 вопросов. Время на выполнение 20 минут. Допускается не более 2 ошибок. Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку

0: Добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при двух ошибках 10 вопросов и 10 дополнительных минут. Однако, если в дополнительные вопросы допускать хотя бы одну ошибку, то это считается не сданным.
1: Слушайте, ну, интересные такие моменты, да, раньше было 2 ошибки, все, экзамен не сдал, никаких попыток дополнительных. Сейчас получается, если есть ошибка, из этого же теоретического блока выдаются дополнительные вопросы, 5 дополнительных вопросов, и вот там уже ошибиться точно нельзя. Скажите, вот на практике многие ли сдают с первого раза теорию? Наверное, это один из самых таких волнительных этапов, да, как происходит. Наверняка не все проходят теорию, успешно сдают экзамен с первой попытки.
0: Я вам скажу, те кандидаты, которые учатся на самом деле, ходят в автошколы, они процентов 80-90 сдают сами с первого раза.
1: Угу.
0: Бывают некоторые, допустим, переволновались, вот, перенервничали, либо, допустим, неправильно посмотрели на вопрос, не с той стороны, по-русски говоря. Вот, ошибаются, допустим, и при повторном сдаче теоретического экзамена они процентов 90, наверное, все сдают.
1: Ну, знаете, молодцы. Это, наверное, как с ЕГЭ получается, да? Люди, которые вот систематически в школе учились, успешно проходили, осваивали курс. Если убрать, если откинут успешно волнение, то экзамен сдадут. И здесь точно такая же история. Скажите, если теоретический экзамен не сдан, сдан не успешно, получается, к практической части, к вождению кандидат не допускается. Вы выше сказали, что к практическому вождению только при прохождении теории успешно. Если кандидат в водители не сдал теоретический экзамен, что происходит дальше?
0: Так, если кандидат не сдал теоретический экзамен, допустим, первый раз, ему назначается кандидату дата, это минимальный срок, неделя.
1: Угу.
0: После недели, допустим, человек может прийти, допустим, сегодня сдал, через неделю придет заново сдавать. Если после третьей попытки кандидат не сдаст, то он уходит на полгода.
1: Полгода, да. Друзья.
0: После третьего раза.
1: Хорошо. Точнее, ничего хорошего. То есть, получается, если 3 попытки были безуспешны, получается, что человека отправляют на доучивание. Да. Полугода будет достаточно на то, чтобы заново освоить весь теоретический курс. Хорошо, давайте поговорим о том, как вот пошагово проходит сам экзамен. Что нужно знать, что нужно с собой брать, чего брать с собой нельзя, и выгоняют ли за подсказки.
0: Да. Пошаговый процесс сдачи теории. Кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы. Инспектор проверяет личность и регистрирует участника. Экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом. На экране отображается 20 вопросов с вариантами ответа. Участник выбирает ответы на вопросы. По истечении времени или ответа на все вопросы, система автоматически подводит итог. Можно допускать не более 2 ошибок, но только в разных тематических блоках. И, кстати, подчеркну, если 2 неправильных в одном блоке, это сразу не значит
1: уже.
0: Допустим, если 2 неправильных в 2 блоках, то это 10 дополнительных вопросов будет. Вот, за каждую из них добавляется до 5 дополнительных вопросов и 5 минут. На экзамен действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результата аннулируется, а повторная попытка станет возможна только через год.
1: То есть, если кандидат в водители пойман со шпаргалкой или списыванием, да, с других устройств, переэкзамен будет через год.
0: Да.
1: Хорошо. Что происходит, когда первый этап успешно пройден, теоретический экзамен позади, наступает второй экзамен? Скажите, как правило, да, на практике, теория и практика могут быть в один день или это разные дни для экзамена?
0: Абсолютно может. Самое, если, допустим, они сегодня сдали теорию, они могут сегодня и сдать вождение. В этом ничего такого нет.
1: То есть, в принципе, можно оба экзамена, если все хорошо, пройти за один
0: день. Конечно.
1: Угу. Конечно,
0: есть
1: хорошо.
0: Такие люди, которые прям и проходят, учатся, молодцы.
1: То есть, с утра пришли, сдали теорию, потом вождение, и после обеда уже, собственно говоря, с правами новенькими поехали осваивать родные просторы. Хорошо, вторая часть, практический экзамен. Здесь, конечно же, будут различия в форматах, в оценивании, в зависимости от категории, да, если это мотоциклы, легковые автомобили, прицепы и так далее, большегрузные машины, здесь будут различия, но есть общие основные моменты. Давайте о них расскажем. Как проходит практический экзамен?
0: Так, практический экзамен госавтоинспекции – это проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категории «Б» сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категорию «А» проходит на закрытой площадке, по-русски говоря, в автодроме, без выезда на улицу. В условиях движения по городу проверяется способность кандидата-водителя ориентироваться в реальных дорожных условиях. Маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор дает команду по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдает правила дорожного движения и выполняет конкретные упражнения. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом. Он фиксирует все нарушения в протоколе.
1: И фиксируется это тоже на видео. Видеорегистраторы устанавливаются
0: в автомобиль. У нас на каждом транспортном средстве, который фиксирует переднюю часть, заднюю, водителя, педали инструктора.
1: И, помогал он или нет, да, получается. И, то есть экзамен на автомобиле, который оснащен дополнительными педалями, да, как вот учебный автомобиль, получается. Учебный. Ну, потому что у человека нет прав, мало ли что может случиться, конечно, перестраховать участников дорожного движения. Хорошо. Ну и как раз, друзья, да, кто-то может спорить относительно того, нужны камеры или нет. Это требование современности. Опять же, да, давайте не забывать о том, что бывают спорные ситуации, когда кандидат не согласен с мнением инспектора, тогда можно оспорить проведение экзамена. Ну, на практике часто оспаривают или, в принципе, соглашаются, да, выставленными оценками?
0: Многие говорят, что ее нарушили. Мы всегда, когда кандидат заканчивает вождение, мы всегда говорим ошибки, нарушения, допущенные в процессе экзамена. Все говорим, кандидат это слушает. Бывают те, которые говорят, там мы...
1: Не согласны.
0: Не согласны, да, мы это можем показывать видео, показываем. Что там просто и прибор панели снимается, где фиксируются и поворотники, и ручник, и все показывается. Там как-то обмануть камеру мы не сможем.
1: То есть, получается, это итоговая оценка, да, сдал, не сдал, сколько баллов штрафных набрал, это теперь уже не только субъективное, да, скажем так, мнение инспектора, который принимает экзамен, но еще и технически подтвержденный факт. Да. По итогам экзамена гражданину, кандидату в водители, выдается также протокол, он его подписывает, получает на руки документ, где тоже все эти недочеты указаны. Какие самые частые ошибки вот на практике бывают? Да, я знаю, что есть вот эти байки о том, что будущие водители, садясь в автомобиль, приступая к вождению, к экзамену, многие забывают пристегнуться. Это правда?
0: Да, да, очень многие забывают пристегнуться.
1: Также... Не научили в автошколе или страх все-таки? Вроде бы банальная вещь, да, то, с чего начинается любой путь водителя.
0: Да, мне кажется, у большинства страх, переживания. Хотя каждый раз, когда они садятся за руль, я всегда говорю, не надо переживать. Мы такие же люди, как и вы, поэтому не переживайте, все нормально и сдавайте. Многие все-таки переживают, как ни крути. Поэтому, мне кажется, вот эти все недочеты многих, это из-за того, что они переживают.
1: Хорошо, вот самая распространенная категория водителей, это Б, да, больше всего кандидатов. Какие маневры должен выполнять, да, по требованию инспектора в ходе практического экзамена кандидата водителей этой категории?
0: Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат-водитель до категории Б должен выполнять следующие маневры. Эстакада, параллельная парковка задним ходом, обгон или опережение, ну, это, если это необходимо, обгон и опережение, разворот в ограниченном пространстве, торможение и остановка при движении в различных скоростях. А также в список упражнений входит проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющие два и более полосы для движения в одном направлении. Это все при их наличии.
1: Ну, это такие моменты, которые дальше в практической водительской жизни человек будет проделывать многократно. Да? Развернуться, припарковаться, проехать перекресток, перестроиться из полосы в полосу. Железнодорожный переезд может быть не так часто, но тем не менее. Хорошо, сколько допускается ошибок и сколько штрафных баллов может быть на то, чтобы, ну, человек сдал или не сдал, да? По каким критериям это оценивается?
0: Правила сдачи экзамена на вождение в 26-м году предусматривают 5 типов ошибок, которые делают степень тяжести нарушения. За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает 6. 7 баллов это уже не сдал. Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при котором испытание прекращается досрочно.
1: То есть человек может даже еще и только тронулся, а уже не сдал экзамен. Да, да. То есть если он, например, не пристегнулся, там где-то, по-моему, 3 штрафных балла.
0: Не пристегнулся, 4 балла штрафных.
1: 4 балла, а можно 6, если не показал поворот, да, при начале движения, да. Если не включил дневные ходовые огни. То есть человек может еще даже только тронулся, а экзамен уже быть не сдал.
0: Бывают некоторые люди, которые садятся за руль и отказываются. Это уже не сдача 7 баллов.
1: Угу. То есть люди сами отказываются. Я сегодня не готов. Звезды не сошлись сегодня. Хорошо. Как записаться на экзамен в госавтоинспекцию? Вот завершено обучение в автошколе, получен документ. Как действовать дальше, да, будущему водителю?
0: Записаться на экзамен в госавтоинспекции можно самостоятельно, при личном обращении в МРЭО. Госавтоинспекции по Карачаево-Черкесской Республике. К основному пакету документов необходимо предложить заявление на бумажном носителе. Так, либо через портал госуслуг. Запись на экзамен госавтоинспекции через портал госуслуг доступна гражданам Российской Федерации с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинское заключение и свидетельство об окончании автошколы. Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре через автошколу, портал госуслуг и при личном посещении в МРЭО ГАИ.
1: Давайте теперь про пересдачи. Если экзамен сдан неуспешно, да, там вот по срокам, вы сказали, когда поймали со шпаргалкой, через год, если теорию не сдал трижды, через год, а если экзамен практически не сдали первый, второй, третий раз, тоже три попытки, я так понимаю, три попытки на, да, теорию, три попытки на практику, если неуспешно, не сдал, опять через полгода?
0: Да, бывают такие случаи, где у нас, допустим, с первого раза сдают теорию, а практическое у нас вождение не могут сдать, и после третьего раза они уходят обратно на полгода, и по истечении полугода они приходят, заново сдают теорию, и по удачной попытке сдать теорию заново идут на вождение. Но у них остается уже только еще раз, если они вождение не сдадут, они опять уходят на полгода. Не уже три попытки, а уже только одна попытка.
1: Одна попытка при повторном. То есть три попытки на теорию, если сдал, прошел во второй этап, это получается вождение, не сдал, переходишь через полгода, здесь одна попытка. А что дальше? Опять полгода?
0: Опять полгода.
1: Да, непростая история. Хорошо, давайте поговорим о том, сколько стоит пересдача экзамена, да, вот об этом. Люди волнуются, что та госпошлина, которую они заплатили при изначально, да, она будет сгорать, что-то надо будет доплачивать, потому что сейчас госпошлины, да, по ряду направлений, в том числе и по госавтоинспекции, по услугам регистрационно-экзаменационных подразделений, они возросли, и поэтому финансовый вопрос очень ощутимый.
0: Ну и кандидаты-водители задают вопрос, нужно ли платить за каждую попытку сдачи. Уточняем, что процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения. Госпошлина у нас 4000 рублей сейчас.
1: 4000 рублей. А это...
0: Она сгорает только в том случае, если, допустим, они получают водительское удостоверение, либо отказываются от сдачи экзаменов. Допустим, у многих людей бывает такое, что, допустим, они к нам пришли, сдали два раза неудачно, они приходят, говорят, можем мы отказаться, там в другой регион переезжаем. Ну, учиться, работать, кто жить, либо кто-то в другом регионе просто хочет сдать. В этом случае тоже сгорает у них госпошлина при отказе.
1: Ясно. Ну, а если ты приходишь пересдавать, да, вот через полгода вот эти, которые не штрафные, сгорают, не сгорают.
0: Да.
1: Угу. Хорошо. У нас не так много времени остается. Хочу немножечко еще к обмену водительских удостоверений обратиться, да. Вот вы сказали 4000 госпошлина за выдачу водительского удостоверения. Если, вот актуальные вопросы. Если гражданин решил открыть новую категорию, вот у него, например, есть категория Б, он решил открыть категорию С или категорию А. Как ему действовать в этой ситуации?
0: Так, если гражданин решил открыть новую категорию, то же самое у него. Он проходит обучение на ту категорию, которую хочет отучиться, приходит к нам, записывается либо через госуслуги, либо у нас там в терминале, приходит для сдачи экзамена, оплачивает госпошлину 4000 рублей, сдает то же самое, три раза у него теория, три раза вождение. При удачной попытке получает новое водительское удостоверение.
1: То есть старое сдает, новое будет получать.
0: Новое получает, да. То же самое, 4000 госпошлины.
1: Угу. 4000 госпошлины точно так же. Отучился, принес свидетельство. Медицинская справка нужна будет?
0: Обязательно.
1: То есть при открытии новой категории нужно проходить медицинскую комиссию, она обязательна. Хорошо, обмен водительских удостоверений, тоже вот из частых вопросов. Когда менять водительские удостоверения? Мы с вами вот говорили, да, бывает, наверное, вот самая частая история, это когда вот эти 10 лет, но бывает, что девушка вышла замуж, сменила фамилию и так далее, здесь тоже предусмотрена процедура. То есть, если вы сменили свою фамилию, имя или отчество, ездить по старому водительскому удостоверению вы не можете. Паспорт же меняется, получается, да. И водительское удостоверение тоже подлежит замене. Давайте вот поговорим о том, когда следует заменить уже имеющееся водительское удостоверение.
0: Так, срок водительского удостоверения 10 лет у нас. Водительское удостоверение для управления автомобилем можно получить с 18 лет. Потом документ нужно заменить. Сделать это можно по истечении 10 лет, надо водительское заменить. Сделать это можно в любом регионе, независимо от прописки или места выдачи предыдущих прав. Записаться на экзамен можно так же, как я говорил, в госуслугах. Госпошлина за выдачу прав 4000 рублей.
1: Экзамены сдавать не надо через 10 лет.
0: Экзамены сдавать не надо. Просто многие бывают, допустим, они в том году, там, год-два назад поменяли водительское удостоверение, вышли замуж, либо развелись, менять фамилию, как вы сказали. В этом случае, если они захотят продлить водительское удостоверение до окончания, допустим, до 34 года, им медицинская справка не обязательна.
1: То есть, получается, если не проходить медосвидетельствование, принести старую медицинскую справку, документы, подтверждающие смену фамилии, права будут выданы на оставшийся кусок срока. Вот здесь важно понимать, да, если у вас там, например, 8 лет, 9 лет еще осталось, в принципе, можно медосвидетельство не проходить, медсправку не предоставлять. Но если там 2-3 года остается, то лучше сделать медицинскую справку и получить новые права, новое водительское удостоверение на 10 лет. То есть, когда меняете документ, если медсправка предоставлена, то срок нового документа будет 10 лет. Если без медсправки, новой, свежей, до окончания действия предыдущего водительского удостоверения. Хорошо, как действовать, если водительское удостоверение утеряно, испорчено, я не знаю, растрепалось, побывало в пожаре, дети испортили. Его нужно будет менять. Надо ли будет сдавать экзамен, сколько это будет стоить, расскажите подробно.
0: Да, и его по-любому надо будет поменять, прийти к нам, экзамен сдавать не надо. Вот, приходят, также оплачивают госпошлину, записываются через госуслуги портал. Вот, оплачивают госпошлину 4000 рублей. Объясняют то, что у них по утере. Просто многие там, бывают такие варианты, похищению. В этом случае люди пишут заявление.
1: Тогда заявление в полицию нужно указывать.
0: Да, пишется по...
1: Например, если был угнан автомобиль вместе с документами, да, вот такую теорию, или кража там, вашу сумку с документами украли, тогда изначально нужно написать заявление в полицию.
0: Заявление в полицию обязательно. Потом они могут прийти к нам, мы это водительское удостоверение выставляем в розыск, меняем его водительское удостоверение, чтобы не ущемлять права людей, и все. Человек может уверенно 4000 госпошлина платит. Если у него до окончания срока еще оставались период времени, он может без медицинского свидетельствования, ну, заключения. Вот. А если захочет заново на 10 лет, то медзаключение и переходит к нам, мы меняем без проблем.
1: Скажите, вот новая мера воздействия на нерадивых водителей – это лишение права управления гражданам, которые были уличены, да, в управлении в нетрезвом виде или отказались от медосвидетельствования. Да? Напомним, что если госавтоинспекторы остановили водителя, он отказался от освидетельствования или освидетельствование показало, что он управлял транспортом нетрезвым, его лишают такого права. Когда истекает срок этого лишения, как нужно, можно восстановить, да, просто забрать свое водительское удостоверение или все-таки придется сдавать экзамены?
0: Да, это, кстати, часто задаваем вопрос, у нас тоже люди приходят, интересуются, надо ли записываться, во-первых, спрашивают к нам для того, чтобы сдать экзамен после лишения права.
1: Экзамен нужно будет
0: экзамен
1: сдавать.
0: Надо,
1: то есть, если нетрезвым был лишен, придется сдавать экзамены заново. Вот, допустим, на все категории. Если А, Б, С там открыты, то...
0: Нет, наивысшая ставится категория. Допустим, если у него там А, Б, С было, ставится наивысшая категория, С, он заходит на теоретический экзамен по категории С. Вождение не надо практически.
1: Теорию придется пересдавать.
0: Это обязательно. И даже не употребление только, и не отказ, а... Допустим, без госномеров, за сплошную. все водители...
1: То есть за такие нарушения сейчас тоже лишают права управления? То есть таким водителям после истечения срока административного воздействия, да, срока лишения, скажем так, придется сдавать теоретический экзамен на наивысшую категорию из его удостоверения. Если была только Б, то только Б получается. Если, например, БЦ, то категория С. Если БЦД, то Д получается.
0: Это наивысшая.
1: Теория будет сдаваться.
0: Также вот каждый раз приходят, спрашивают, у нас надо ли записываться. Записываться не надо. В каждый четверг с 9 утра до 10 утра приходит к нам справка с ГАИ о том, что водительское находится на хранении у них. Если лишены за отказ либо за употребление, медицинское заключение.
1: То есть если... надо будет доказать, что ты чист и да, не употребляешь больше.
0: А если сплошная, допустим, за госномеров, за это медзаключение не надо. Приходят к нам без записи к 9 утра, с 9 до 10 сдают документы, госпошлину платить не надо. Заходят на теоретический экзамен, если они успешно сдадут, берут в руки экзаменационный лист, и идут в госавтоинспекцию, где находится водительское удостоверение. Вот, там проставляются этапы окончания. Вот, если при получении водительского удостоверения, там же в госавтоинспекции, если у них будет срок права управления уже закончился, вот, они в этом случае заново записываются через портал госуслуг.
1: И обмен производят.
0: Да. Вот тогда надо будет 4 тысячи госпошлин.
1: Друзья, много вопросов, много бытовых ситуаций. Если вы не получили ответ на свой собственный вопрос, заходите на информационные ресурсы МВД России, госавтоинспекции МВД России или Карачаево-Черкесской Республики, или приходите непосредственно в МРЭО или другие подразделения регистрационно-экзаменационные, коих 4 в республике, да, в Карачаевске, в Учкикене, в Зеленчукской и в Черкесске, ну и получаете ответы на свои вопросы.
2: Реклама на 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаево-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаево-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
7: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
9: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Марат Чекунов завоевал золотую медаль чемпионата России по спортивной борьбе среди ветеранов. Соревнования в вольном стиле прошли в Москве при участии 246 спортсменов из 23 регионов России. Участвовали атлеты в возрасте от 35 до 60 лет. На соревнованиях Марат провел три поединка в весовой категории до 88 килограммов, дивизион С, 46-50 лет, и во всех одержал победу. Также бронзовую медаль чемпионата в весовой категории до 62 килограммов в дивизионе Б, 41-45 лет, завоевал наш земляк Рустам Лепшоков. На соревнованиях он представлял Ямало-Ненецкий автономный округ. Победители чемпионата получили право представить Россию на чемпионате мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Иордании. Тренируют наших вольников Азрет Джанкетов и Расул Чумаев. Министр физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии Дмитрий Тенц посетил учебно-тренировочные сборы по самбо, которые проходят в поселке Тибердам. Под руководством выдающихся российских спортсменов Никиты Клецкого, четырехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России, и Игоря Беглерова, трехкратного победителя чемпионатов мира по самбо, заслуженного мастера спорта России. В ходе визита министр отметил высокий уровень организации и масштаб учебно-тренировочных сборов, поблагодарил организаторов за проделанную работу и вручил почетные грамоты именитым спортсменам. Особое внимание министр уделил значимости подобных мероприятий. По его словам, работа с титулованными наставниками не только совершенствует техническое мастерство спортсменов, но и формирует психологию победителя, дает бесценный соревновательный опыт и задает высокие профессиональные ориентиры для развития региональной школы самбо. В Усть-Жегутинском районе состоялся районный турнир по шахматам в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится по инициативе сторонников партии «Единая Россия». Соревнования прошли на базе Центра движения первых. Участниками турнира стали спортсмены района, люди разных поколений и ветераны специальной военной операции. За шахматными досками они продемонстрировали стратегическое мышление, выдержку и внимание, а также могли пообщаться и обменяться опытом. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты. Напомним, что всероссийский марафон «Сила России» направлен на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни и вовлечение жителей в физкультурные мероприятия. В Карачаево-Черкесии в рамках марафона прошли спортивные мероприятия по разным направлениям, включая шахматы, легкую атлетику и силовые дисциплины. В общей сложности площадки марафона в республике посетили около 10 тысяч человек. В Карачаево-Черкесии состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Международному дню дружбы. Участниками встречи стали иностранные студенты Северокавказской государственной академии. Спортивное мероприятие организовало региональное отделение Всероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Цель матча – укрепление дружеских связей между студентами из разных стран, содействие их социальной адаптации, популяризация здорового образа жизни и создание условий для знакомства с культурой и традициями России через спорт. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу.

регистрационный номер Л номер ТУ 26 00785 от 22 февраля 2024 года, предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт 9 августа на сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра, Александр Гум, Фидос, Сарги, Ларго, Дани Абро, Артуро, Барни, Асият Исаева, Шахо, Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gizmeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Федос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8-928-566-0044. 6+.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-878-2-26-04-61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

0: Теберде, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Раши Тимреза в своем канале в МАКС подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаево-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаево-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: желай.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: тебя, я...
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

стихов. Про тебя сложил народ. Ну, позволь и мне пять слов промурлыкать под аккорд. Ну, а спросите, зачем? Хочешь спеть Яковлевичем?

0: Карачаевске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаева-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаева-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: Этажи.ком поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на Этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

0: Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майкли. А мы здесь и работаем, чтобы сказку сделать пыль, Майкли, а?
1: Когда...
2: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
3: 25 55 10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас продолжить знакомство с духовными и культурными традициями народов Карачаево-Черкесии. Цикл радиопрограмм «Моя республика» приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой региона Рашидом Тимрезовым. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным. Сегодня мы начнем рассказ о греках. Согласно последней переписи населения, в Карачаево-Черкесии проживало 704 грека. Самые большие общины в Черкесске, селе Спарта, Хасаут-Греческое, станицах Зеленчукской и Кардоникской. Греки, расселенные ныне на Северном Кавказе, являются в большинстве своем потомками мигрантов, в разное время покидавших турецкие и иранские пределы. Формирование греческой диаспоры Северного Кавказа и Закавказья относится к периоду конца XVIII – начала XX веков. Греки, проживающие на территории Северного Кавказа и Закавказья, говорят на черноморском, понтийском наречии. Называют себя понти, язык понтиака. В русском варианте – понтийцы, а язык понтийский. Греки, села Хасаут-Греческое в Карачаево-Черкесии – это переселенцы из турецких сел местности Хириана, района Гюмюхшане, в 1863 году поселившиеся в селе Нагуты Ставропольской губернии. Часть из них во главе с Иваном Харибовым выдвинулась вглубь гор и после долгих поисков выбрали себе место в долине реки Аксаут – Хасаут. Греки пользовались большой поддержкой царского правительства и имели все возможности для самостоятельного развития, сохранения языка, культуры и национальных традиций. Они построили жилье, возвели церковь святого Дмитрия Солунского, отвоевали от подступавших к первым срубам лесов участки для огородов, развели живность. Так в 1864 году и появилось село Хасаут-Греческое. В 1875 году население Хасаут-Греческого насчитывало 27 дворов со 137 жителями. На 1906 год было уже более 100 семей. В 1957 году на левом берегу Аксаута стали селиться карачаевцы, вернувшиеся из ссылки в Среднюю Азию, в основном жители аула Красный Карачай. С тех пор живут в добром согласии Кипкеевы и Дебижевы, Качкаровы и Кицеровы, Эбзеевы и Сауловы, делят друг с другом радости и печали. Сегодня в Хасаут-Греческом проживает около 600 человек, из них треть населения – греки. Весной 1924 года в низовьях реки Большой Зеленчук греки нашли более удобное место с огромными лугами и пастбищами. Первыми поселенцами села, которое получило название Спарта, были выходцы из села Хасаут-Греческое, семья Виктора Дебижева, а также беженцы из Карской области, семья Якова Марьева. Первым жителем села Спарта, родившимся в нем, была Лепирова Вера Ивановна. В 1926 году была открыта начальная школа, но самого здания школы тогда еще не было. Дети занимались в нанимаемых частных домах, а уже в 1930 году было построено здание начальной школы. Жители села приняли активное участие и в Великой Отечественной войне. Всего на войну ушло 76 человек, а вернулись 13. В настоящее время в селе живут люди разных национальностей, но большинство по-прежнему греки. Греки Карачаево-Черкесии бережно хранят свой язык, культуру, обычаи, с уважением относятся к культуре народов соседей. Большую работу по сохранению этнических корней проводит региональная общественная организация греков «Калиархи», которую возглавляет Владимир Иванович Кузнецов. Основная деятельность этого общества направлена на возрождение и сохранение родного языка, культуры, традиций и обычаев. Это все, что мы успеваем вам рассказать о греках в этой программе, но мы обязательно продолжим знакомство с этим и другими народами Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: на службу в Черкесске. 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вучки Кени, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Аварский музыкально-драматический театр имени Цадасы вошел в лонг-лист 16-й международной ежегодной театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала-2026». Творческий коллектив из Дагестана представлен в специальной номинации «Лучший национальный театр народов России». В этой номинации Аварский театр соперничает с ведущими национальными коллективами страны, включая Альметьевский татарский драматический театр и Государственный театр эстрады Республики Саха, Якутия имени Платонова. Дагестанцы смогут проголосовать за родной театр до 31 августа включительно. Затем в сентябре будет сформирован шорт-лист. Ингушетия. В городе Сунджа выходит на завершающий этап капитальный ремонт Национальной библиотеки имени Яндиева, крупнейшего книжного центра Республики Ингушетия. Работы проводятся в рамках национального проекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и реализуется при поддержке народной программы партии «Единая Россия». Стоимость контракта составляет более 54 миллионов рублей. Кабардино-Балкария. С 1 по 13 августа филиал РТРС РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия. На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника. Это наше, это работает. 13 августа – день рождения РТРС. РТРС – 25 лет. Красочные переливы, салют, цифровые бабочки. Флагман предприятия – 540-метровая Останкинская телебашня будет транслировать ролик «Это наше, это работает» с поздравлением в корпоративных цветах. В акции также участвуют башни и мачты других городов России. Карачаево-Черкесия. В Архызе проходит 35-й Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины» имени Юрия Визбора. Трехдневный творческий форум объединил более 55 исполнителей и коллективов из разных регионов России. В этом году на фестиваль приехали авторы и исполнители из Челябинской, Ростовской, Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Адыгея, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Фестиваль открылся выступлением артистов Карачаево-Черкесии, которые приветствовали гостей республики. Во второй и третий дни свои программы представляют барды и творческие коллективы со всей России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Северная Осетия. Детская поликлиника нового поколения открылась и работает вот уже 5 лет в Северной Осетии. Здание начали строить на месте старого инфекционного корпуса в 2019 году. Сейчас для диагностики любого заболевания в поликлинике есть все необходимое – современное оборудование и квалифицированные специалисты. Врачи поликлиники консультируют детей со всей республики и даже близлежащих регионов. Ставропольский край. В Ставрополе с начала 2026 года заключили 375 социальных контрактов. В общей сложности горожанам предоставили более 98 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы. 247 человек воспользовались мерой поддержки, чтобы открыть собственное дело, либо оформить самозанятость. Еще 70 жителей оформили соцконтракт для выхода из трудной жизненной ситуации. 55 на время поиска работы, 3 на развитие личного подсобного хозяйства. Чечня. В школах Чечни хотят открыть классы с углубленным изучением математики. В Министерстве образования и науки Чеченской Республики прошло рабочее совещание по вопросам организации обучения в 7-9 классах с углубленным изучением математики. Обсудили подготовку к открытию таких классов, включая формирование учебных планов, организацию внеурочной деятельности и повышение квалификации педагогов. Данная работа направлена на создание условий для повышения качества математического образования в регионе. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: печь.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
0: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да? 18.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 3 августа в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 32 градусов, ясно. В Карачаевске ночью плюс 14, днем до плюс 30 градусов, малооблачно. В Домбае ночью плюс 14, днем плюс 25, малооблачно. В Архызе ночью плюс 13, днем до плюс 27 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru. Put your hands in the air, give me all your money. Yes, it's the story of my baker.

0: Авто 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн, обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5,5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Карачаевске 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале в МАКС подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаева-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня сложности. Спасатели отряда принимают участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводят поисково-спасательные работы в горной местности, оказывают помощь жителям и туристам республики. Для работы в сложных условиях сотрудники проходят подготовку по нескольким направлениям и осваивают смежные специальности. В столице Карачаева-Черкесии стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от болезней и вредителей. Работы специалисты Россельхозцентра по Карачаево-Черкесской республике проводят в ночное время. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и не создавать неудобства для пешеходов и автомобилистов. Повторно будут обработаны 700 каштанов на Ставропольской, Октябрьской, Международной и Комсомольской, а также почти 300 хвойных деревьев на проспекте Ленина, сообщили в мэрии города.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 4 августа, в Черкесске в ночные часы +22, днем +31 градус, малооблачно, ожидается небольшой дождь. В Карачаевске ночью +17, днем до +29, облачно, небольшой дождь. В Домбае ночью +15, днем до +25, дождь, гроза. В Архызе ночью +16 градусов, днем +25, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Здесь небеса с горами воедино. Здесь птичьи песни вторит звон ручья. Мой отчий край, мой рай благословенный. Горжусь тобой.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Усть-Джигуте «Три ночи».
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем канале «ВМАКС» подвел итоги июля. Среди ключевых событий – официальный визит в республику послов арабских стран, церемония награждения семьи республики в День семьи, любви и верности, встреча с депутатом Госдумы Салтаном Узденовым. Подводя итоги месяца, глава Карачаево-Черкесии напомнил о принятых мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке и о том, что в Карачаево-Черкесии стартовала уборочная кампания. Карачаево-Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС России имени Вячеслава Дзираева отмечает 34-ю годовщину со дня создания. За это время специалисты подразделения выполнили более 6600 аварийно-спасательных и других неотложных работ различного уровня.